объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧР-ФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший очень.

однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: больше.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае 0 плюс 5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом, пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра – бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги – хычин, кырым, хычин – с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки – куут, джерна – вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза – из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пива, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888. 265 888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: А политично рассуждаешь, правда, честное слово.
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: В Архизе 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае 0 плюс 5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкесс.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
4: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: to see you're better off without me.
1: Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да?

0: связи вечером.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социальной

к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Нравилось. Покорять города, но заметить, чтобы понравиться.
1: Реклама на 104.5.
2: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
3: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Реклама на 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: может где-нибудь высоко в горах. Мать ли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

Так, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предъявить мне серьезное отношение к браку.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888. 265 888.

чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 95.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: rises. В Учкикене 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесские планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.

0: 104,5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 9544. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

0: Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость.
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: на службу в Черкесске. 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Маяки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае 0 плюс 5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Домбае 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов, предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае 0 плюс 5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186. 6-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Учкекене 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае 0 плюс 5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом, пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра – бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги – хычин, кырым, хычин – с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки – куут, джерна – вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза – из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пива, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-18.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае 0 плюс 5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Учкекене 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих, их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководители Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Телеграмма службы в Черкесске 265-888. 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.